зато до нас смеешимся я у него умею. Как сидеться за игрой, как зриневаться за залами. Не треба му златна кишенек, я само есен злати. Кад очи на Загреби, нек ме чува као мати. Загребачким улицама цеста мог живота тече. Njegova me radost blaži, njegova me rana.